Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты...

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.
1: Начнем с истерик.

рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся веткой каждой, каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

растекается по телу ранним утром. И я пришла к вам всем с приветом рассказать, что солнце встало, да, но еще пока встает гораздо раньше, чем мы говорим свое приветствие. В 6:21 состоялся восход уже. И если вы до сих пор еще не проснулись, не взбодрились, не поняли, как же это все хорошо просыпаться утром ранним, друзья мои, самое время, самое время. 7:04 в стране. Это радиостанция «Окей». Меня зовут Елена Левитан. Я сегодня дежурю в эту чудесную пятницу, в это прекрасное свежее утро. Ближайшие 3 часа с вами и ни с кем более проведу здесь, место у микрофона, на месте у микрофона в студии, чтобы встретить новый день. На самом деле, по-настоящему, прям вот встретить, войти в него и уже не выходить, ну, до его окончания. Плюс 17 за окном, действительно свежо, чувствуется ветерок такой охлаждающий. Как будто где-то в небесной канцелярии включили мощный кондиционер, причем такого разнонаправленного ветродуяния. Но сегодня нам обещают солнечную, безоблачную погоду, плюс 29, и это потрясающе. Но смотрите, как много всего хорошего с первого момента пробуждения мы должны осознать. Новый день, пятница, свежо, за окном. Лето еще продолжается, солнце уже встало, я уже здесь, в студии, так что пора, пора начинать новый день. И пора сказать привет, распахнуть свои души, сердца, глаза всему тому, что этот день нам с вами принесет. Давайте вместе скажем всем привет, не в программе «Кто сегодня молодец», а вот прям с самого первого момента. И пойдем вперед по нашей музыкальной программе. Мизма, Hello, Мухтар Рамазанов, Джорджио Джи, Налира, Капрал и много чего еще хорошего и полезного. Конечно же, погода, народные приметы и звездные подсказки в этом часе. Rest

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Вот он еще один хороший кандидат на игру Кирем-Мирем. Я имею в виду Маранди. Это кавер на его песню «Save Me». Правда, сейчас ее исполняет Шарлиз, Капрал и Антон Байков. Сделали вот эту вот упрощенную форму этой замечательной композиции, когда-то очень даже гремела. Но поскольку других песен я вот так вот даже и не вспомню, но «Save Me» — это, конечно же, короночка от Маранди. Так что имейте в виду, может быть, когда-нибудь она и сыграет в нашей игре. 7.19 в стране, плюс 17 за окном. Нам сегодня обещают абсолютно безоблачную и, надо сказать, очень даже теплую погоду. Плюс 29. И несмотря на то, что сейчас плюс 17 такая, знаете ли, прохладная. Плюс 17, прохладная. Как все хорошо. Так, потому что по ощущениям плюс 16, понимаете? И 1 градус играет роль. Вот понимаете, как 1 миллиметр, как 1 сантиметр. Как 1 градус имеет свой вес. Давайте посмотрим, что у нас сегодня по погоде народным приметам. А вот вам, пожалуйста. Вот там можно опять ставить большую жирную галочку и потом проверять, насколько это все сработает. Какой сегодня день, таким и январь будет. Ну, не в смысле, конечно, в январе будет плюс 29. Мы с вами не на экваторе живем. Но если день жаркий, то и осень будет теплой. Если дождливый, дождливый. Понимаете? Северный ветер к похолоданию. Нет, у нас сегодня ветер западный. Пусть и 2 метра в секунду, но западный. Если в полдень на реке ряби не видно, то осень будет теплой, а зима мягкой. Так, в полдень, в обед, не сидим в своих офисах, все на реку. Как там, Валя, все сюда. Вот все сегодня в полдень на реку. Смотрим, есть там рябь или нет. Так, ну дальше, если дождик, вот если земля сырая. Нет, земля не сырая, потому что я вчера копала землю у себя на даче. Не спрашивайте, зачем, да вы и не спрашиваете. Ну, вот настолько сухая, просто вот прям сухее не придумаешь. Так, очень я обожаю приметы по животным. Крысы открыто передвигаются, это к потеплению. Вот это, наверное, единственный день, когда можно сказать, пусть крысы гуляют, потому что это к потеплению, да? Вот кто бы еще такое когда-нибудь сказал? Кому это вот нужно, вот на это смотреть? Но если от этого зависит погода, я думаю, мы все поднимем руки за. Рябина яркая, зима морозная и холодная будет. А мне кажется, в этом году и рябин-то особо немного, и не сказать, что она яркая. Ну и что еще? Большой урожай рябины к заморозкам, да. Хороший урожай ягод, непонятно каких, холодной зиме. Ну, вот, может быть, это все туда же, про рябину. Ну, вот как-то так, друзья. Вот самое главное, если день жаркий, то осень будет теплой. Давайте на этом и остановимся. Давайте это и запомним. И каков сегодняшний день, таким и январь будет. Теплым, с ветерком, надо сказать, с ветерком. И, по сути, без осадков, потому что, ну, сегодня нам синоптики не обещают осадков. Вчера непонятно было, когда что происходило, что-то капало, где-то накрапывало, тучи как-то бесновались над городом, не знали, где остановиться, где им присесть окончательно. Ну, в итоге, собственно говоря, никаких осадков я не наблюдала. Так, вот такие они погодно-народные приметы, друзья мои, по сегодняшнему дню и на сегодняшний день. Всем, кто уже проснулся, желаю, конечно же, всего самого доброго, хорошего настроения, с улыбки начать, сказать, как все хорошо, какие вы умницы, какие вы герои, вы уже проснулись в пятницу, а ведь могли не просыпаться, ну, потому что вам не хочется. А надо волшебное слово, которое нас поднимает лучше всякого эликсира. И теперь вместе со мной продолжим нашу музыкальную программу. Вернее, пойдем по нашей музыкальной волне все ближе и ближе к звездным подсказкам для всех знаков зодиака на сегодня. Я знаю, что вы сможете. Все, что захотите сегодня. И Моника в нашей музыкальной программе тоже может.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

успокоиться, выдохнуть и послушать, что же нам звезды на сегодняшний день советуют, на что обратить внимание, чем заняться. Главное, каким сегодня будет сегодняшний день. Так, друзья, астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 21 августа, пятница. Этот день Овну покажется, что он все делает напрасно. Карабкается вверх, а впереди не видно низги. После такой прогулки по карьерной лестнице потеря энергии почувствуется основательно. В семейной жизни предстоит браться сразу за несколько заданий, но ни одно из них не даст очевидного результата. Виной тому ваша поспешность и опрометчивость. Телец. Благоприятный день для работы. Не повезло тельцам. Даже если у вас сегодня выходной. Выполните несколько важных дел. Поставьте перед собой новые цели и продумайте, как их достигнуть. Близнецы могут затронуть с родными любую тему. Диалог пройдет на волне взаимопонимания. А если есть конкретные вопросы и задачи, вы совместно сможете их решить. Отдых в компании друзей – это именно то, что так нужно сегодня близнецам. Раки. Гороскоп 21 августа советует вам развиваться, учиться и не держать при себе таланты. Вы натура многогранная, пусть об этом узнают все. Исключительным образом реализуются финансовые дела. Только не глушите в себе то, что ранее приводило к успеху. Секрет любовных отношений прост. Будьте сдержанны эмоционально и исключите ревность. Львы. Возможны романтические свидания. Одинокие представители знака могут встретить свою судьбу. Однако новый роман будет развиваться медленно. Наберитесь терпения. Девы. Благоприятный день для работы. Вот еще одни счастливчики. Она будет плодотворной и едва ли покажется утомительной. Даже если придется заниматься несколькими делами одновременно, вы отлично справитесь. Весы. Весам сегодня необходимо опереться на то, что приведет их к неоспоримому успеху. Ответственность, рассудительность и культура поведения – вот ваш конек. Амбициозные порывы спрячьте подальше, они навредят работе. От развлечений с друзьями откажитесь, как и от дальних командировок. Лучше проведите время дома с семьей и детьми. Скорпионы. Можете особо никого не слушать сегодня, так что можете и меня сейчас не слушать. Живите так, как чувствуете. Не ждите достойного поступка от своего любимого человека. Сегодня явно не тот день. Стрельцы. Если стрельцы сегодня переломят себя и не пойдут на поводу у соблазнов, то окажутся на вершине успеха. Только не спешите надевать на голову лавровый венок. Праздновать победу рановато. А вот проанализировать происходящее нужно в срочном порядке. При помощи спартанских усилий получится наладить отношения с любимым человеком. Но это того стоит. Козероги. 21 августа вам рекомендуют поверить в себя. Чтобы сдвинуться с насиженного места, в голове масса идей, а реализовывать их не хочется. Но тогда будете буксовать до глубокой осени. На крупную прибыль не рассчитывайте, эта тема пока закрыта. Будут мелкие поступления, но расходы неминуемы, тем более, что горят сроки отдавать долги. Водолеи. День будет не самым простым, но ваши старания и труды будут вознаграждены по праву. Вы сможете укрепить не только финансовое положение, но и авторитет. Возможно, небольшие денежные затруднения, но вы можете взять небольшую сумму в долг. Вам сегодня можно. Наконец, рыбы. Не все, что сегодня происходит, вам до конца понятно. Непонятно. Кажется, что работают высшие силы. Не пытайтесь докопаться до истины. Доверьтесь звездам, они укажут верный путь. Понимаете? То есть рыбы сегодня исключительно двигаются по звездам. Ну, вот прям конкретная задача. Днем по звездам, оно же легко. Ну, можно выбрать звезд эстрады, звезд кино, еще каких-нибудь звезд и двигаться по ним, если сможете. Друзья мои, вот таков он день с точки зрения астрологов, звездочетов и кто там еще сочиняет вот эти все советы и предсказания. Верьте в себя, слушайте радио Кей, сфокусируйтесь на том, что вы хотите от сегодняшнего дня, на своих желаниях, на своих планах.
Выполните все и можете легко отдыхать. Я вам без звезд скажу. Впереди выходные для многих. И это главное. Причем еще теплые летние выходные. Ну, кто-то, понятно, будет продолжать заготавливаться на зиму, кто-то готовится к школе. Но все равно в этой череде нескончаемых дел не забывайте вспоминать про собственные желания, собственные мечты и хорошее настроение. Оно помогает преодолевать все трудности, которые нам жизнь подбрасывает. А без них, ну, никак. Иногда можно сфокусироваться на том, кого любите. О чувствах тоже не стоит забывать. Сенса в нашей музыкальной программе «My Focus is You». Так называется композиция. Она уже звучит в эфире, и мы с вами двигаемся вперед.

0: Откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Все, Адзанзай на композицию Коко Джамбо. Вспомнилась картинка, которая попалась, естественно, в соцсетях, которую иногда просматриваю, о том, что, ну вот как не хочется, да, чтобы заканчивалось лето, и надо отменить вот последующие месяцы, надо назначить 32, 33, 34, 35 августа и так еще 274. Ну, слушайте, а вот интересно, да, взять и сказать, что весь год август. Как мы тогда будем относиться к перемене погоды и природных явлений погодных? Не знаю. Ну, мысль прикольная. Я, пожалуй, о ней немного еще подумаю. Но, поскольку время уже 7 часов 50 минут, и все сейчас наверняка уже двигаются в сторону своей рабочей дислокации, я, естественно, заглянула в новостейную ленту, думаю, ну что там такое? Что-то должно быть важное, что-то должно мы знать перед началом рабочего дня, а то...

0: пропустим ведь. Кстати, у нас тоже сегодня будет для вас очень важное объявление. Я имею в виду от радиостанции ОК. Но это чуть позже. Будьте с нами, все узнаете. И будете единственными, кто будет это знать. Ну так вот, заглядываю в ленту новостей. Что вы думаете? Ну ужас. Вот ужас, что происходит в мире. Просто я не знаю, как с этим жить. Голодные бурсаки в Великобритании, понимаете, распоясались. Они устраивают хаос на полях для гольфа, понимаете? Вот что такое происходит? А вот где? В Шотландии, пожалуйста, обезьяна сбежала из зоопарка, но при этом самостоятельно вернулась обратно. Ну вот уже хорошая новость. Вот прийти поделиться с коллегами, по-моему, милое дело. Вот. Там люди пытаются определить, что за предмет пришит к подушке в Барби-стиле. Ну, хорошо живем, надо сказать. Нет больше проблем, поэтому вот, пожалуйста, переживают, что-то там разбираются, хотят понять. Ну, как-то так. А тем временем, понимаете, тем временем ко мне уже пришла музыкальная заявка от Александра с просьбой поставить песенку для Дашеньки. Вот видите, дети уже проснулись. Не то, что проснулись, дети уже двигаются в садик. Понятно, вместе с ними двигаются родители. То есть движение – это основа жизни, уже началось. Так что кто сейчас стоит на месте? Срочно делайте первый шаг в этот чудесный день 21 августа 2026 года. Для Дашеньки, для хорошего настроения. Звучит чудесная песня из фильма, произведения, кинофильма «Бременские музыканты». Песенка друзей. Поют все взрослые.
1: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзья.

конечно же, яркая звезда, динамичная, энергичная. Это Скутер открыл музыкальную программу нового часа на волне радио Кей. Не случайно эта песня прозвучала в нашей программе, потому что ее попросил включить ее наш слушатель Михаил. Михаил, доброго вам утра. Всем нашим постоянным и непостоянным слушателям, всем хорошего начала рабочего времени. Слушайте, ну замечательная композиция. Она либо для тех, кто опаздывает на работу, очень хороша, вот запомните ее. Она так подстегивает, чтобы так-то ускориться. Либо для тех, кто безумно радуется наступлению пятницы. Там даже я подпевала в некоторых местах, именно вставляя слово «пятница». Оно очень хорошо туда укладывается. Не в рифму, а вот именно в ритм этой композиции. «Пятница!» Вот это такая вот она. Пятница, но надо успеть много сделать, да, чтобы выходные прошли достаточно хорошо по вашему плану. Тем временем мы с вами распечатали очередной музыкальный час. 8:04 в стране, но по-прежнему пятница на календаре. И она только начинается. Понимаете, надо наслаждаться этим мгновением. Что у нас в этом часе? Конечно же, урок казахского языка, игра Керемея для истинных меломанов. Много музыки и информацию, которую я, конечно же, найду для вас, чтобы можно было вас немного отвлечь от того, чем вы занимаетесь. Но ненадолго, как вы понимаете. Легкие такие отвлечения, переключения, они только будут способствовать плодотворности сегодняшнего рабочего дня. Всем, как всегда, желаю хорошего старта, где бы вы ни находились, а если на работе, тем более. Пусть никто не испортит утреннего настроя и не скажет, как вот Ева Польна, «я тебя тоже нет». Знаете что? Это в песне красиво, а когда в жизни такое происходит, ну кому это надо? Ну кому это надо, никому не надо. А вот песня хорошая. 1000 лет ее не слышала, давайте вместе и послушаем.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Лига в нашей музыкальной программе. 8:19 в стране. Друзья, часто наверняка вам встречалось где-нибудь там в интернете, конечно же, и мы много раз рассказывали о редких профессиях, да, которые существуют на планете. И каждый раз, когда ты о них что-то узнаешь, думаешь, блин, ну ты бы смог работать, да, в этой профессии или нет. Тут вот мне на глаза попалась история одного китайца, которому, конечно, он, кстати, выиграл в конкурсе среди 3600 претендентов, понимаете, на эту работу. И многие, конечно, считают это работой мечты. Что заключается, что включает в себя эта работа? Наблюдение за облаками. Мы тут за все лето, по-моему, ну, раза три, если посмотрел небушку, то посмотреть, дождь будет или нет. А это вот да, ему 23 года, он молод, полон сил, строен, и все считают его везучим. Но на самом-то деле, я вам расскажу, в чем заключается его работа. На месяц его отправили на гору Лао Цзюнь, провинции Хэнань. Именно наблюдать за облаками непросто, любоваться, зарабатывать на минуточку 8900 долларов, заманчиво, да? Вот. И в чем же заключается работа? Значит, ему приходится вставать рано, около 5 утра. Ну, фу, что такое в 5 утра встать? Ничего сложного. Работать в любую погоду, а в горах вы понимаете, что погода бывает ой-ой-ой какая. И укладываться в жесткие сроки публикации контента. Да. Он должен снимать красивые фото, видеоролики для рекламы этого туристического места. И как он сам рассказывает, иногда, порой, одного удачного кадра приходится ждать по паре часов. Ну, это понятное дело. А когда погодные условия препятствуют, тогда приходится копаться в том, что отснял раньше, понятно. Ну, СММ, я думаю, и те, кто ведет блоги, они прекрасно понимают, что это такое. Всегда есть что-то про запас. Ну, в общем, да, конкретные рамки есть. Нужно запечатлеть, обработать, выложить. Вот, поэтому наблюдать-то за облаками не ради самого наблюдения, а создавать ежедневный рекламный контент. Вот. Работодатели, мужчины прямо объявили, что им нужен человек, который не только снимает природу, но и рассказывает истории о ней. Вот так ценят сейчас людей, которые способны создавать контент и, ну, снимать, монтировать, еще и озвучивать и, собственно говоря, создавать всю эту красоту. Но, тем не менее, на месяц на гору, ну вот я не знаю. Может быть, я потому что не очень люблю горы. Я все-таки лесной человек. Я лесник. Вот лесник меня бы в месяц в лес дремучий, вот это было бы хорошо. Ну, вот теперь рассуждайте. А вдруг вы когда-то в детстве мечтали, вот о чем в детстве мечтали? Кем стать? И кем стали? Так, не надо о грустном. Я надеюсь, что у всех, кто сейчас приступил к работе, хорошее настроение. Они достаточно уверены в себе и в том, чем они занимаются. Для чего все это было сделано? Для того, чтобы, друзья мои, пока вы это слушали, освободить место для шага вперед. Ну, для тех, кто шагает. И для группы «Кино», которая нашу музыкальную программу продолжает.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ага, именно так. 8 часов и 32 минуты в стране. Давайте поиграем с настоящими меломанами, кто любит музыку. А я повторяю и повторять буду, что эта музыка будет вечной. Даже если не менять батарейки, потому что сейчас другие есть и источники энергии, возможности слушать. Ну, конечно, свет играет роль, но тем не менее. Музыка — это то, что, да, остается на века. Какой бы она ни была, кто бы ее ни создавал, от классиков до ИИ. Итак, друзья, суть нашей игры, напоминаю, проста. Сейчас прозвучит фрагмент, перевернутый фрагмент композиции. Как только вы поймете, что это на самом деле, узнаете эту песню, вы должны позвонить по номеру 8-771-202-1006 и назвать исполнителя и название песни, или название песни, или название песни, или исполнителя. Ну, в общем, что-то вы должны сказать про эту песню, все, что вы знаете. Вот. И если все окажется верным, имя ваше вносится в летопись победителей, вы передаете приветы, мы с вами общаемся, знакомимся, если вы к нам позвонили впервые, и расстаемся друзьями. Ненадолго до следующей связи в эфире. Вот таковы условия игры. Простые, элементарные. Ну, так, на всякий случай, кто, вот опять же, во-первых, любит проверять свои знания, любит побеждать даже в мелочах. Это важно, это важно, это нужно. Это важно, это нужно. Это нужно, это важно. Если вы готовы, устроились поудобнее, думаю, времени вам было предостаточно. Кто куда дел ручку? Куда дели ручку, которую я должна запихать? Где мое перо гусиное, чтобы внести имя победителя? Так, готовы? Ну, давайте послушаем перевернутый фрагмент композиции. Подсказок, естественно, мы уже и не делаем, потому что они никому не нужны. Никому не нужны наши подсказки. Вы и так все прекрасно знаете. Поэтому лишь пожелаю всем удачи. Еще раз напомню номер телефона 8-771-202-1006. И, пожалуйста, слушаем.

0: прозвучал этот фрагментик. Да, сначала как-то вот я думала, будет попроще, а тут вот какая-то, да, какофония такая, не особо разборчивая. Ну что, дорогие меломаны, вот вам задачка. Кто уже догадался, кто это? Что это? Звоните, скорее звоните, пообщаюсь с радостью. Начать подсказывать. Ну, понятно, что это песня из прошлого. Понятно, что это... Нет, у них есть хороший альбом. Happiness, по-моему, называется. И вроде как продолжают они работу, выступают. Но такое ощущение, что вот это вот единственное, что, ну, во всяком случае, мне было знакомо. Ну, что вы, Михаил, это легко и просто. Ну, тогда давайте как-нибудь скажите, докажите всем, что это легко и просто. Есть телефонный звонок, давайте попробую его подключить. Да что ж, как это делается все? Алло! Что мне должна сделать, чтобы оно заработало? Алло! Ну, у меня не работает, вот не включается. Вроде все вывело. Алло, алло, алло, алло. Что я должна сделать? Куда? Где? Вот, нашла.
1: Заработала?
0: Заработала. Так.
1: Слава богу.
0: Так.
1: Звонит Михаил Невеликий.
0: Угу, так.
1: А я не помню, как называется группа. И вы пообещали, что ошибаться тоже можно.
0: Можно, нужно. Так.
1: У меня почему-то вот несколько слов из этой песни в голове висит. Let's come together right now. А что дальше? Могу вообще ошибаться.
0: Да?
1: Ну, вот приблизительно, это? Да, вот так.
0: Как мы с вами понимаем друг друга, вы понимаете?
1: Да-да-да, вы прям четко ее напели, только в правильном направлении.
0: Ну да, я в перевернутом не смогу повторить, это точно.
1: Да, у меня тоже не получилось.
0: Да, как же, вот как же разобраться-то? Ну, в принципе, вы правы. Про сладкие гармонии. Ну-ка, English, please.
1: Блин,
0: сладкие,
1: не помню.
0: Сладкие гармонии.
1: Ну, переводи. Цвет.
0: Ну,
1: а гармонии не знаю как.
0: Здрасте вам, Михаил.
1: Цвет гармонии.
0: Ну, правильно, Sweet Harmony. Конечно.
1: Ну, я даже не знал такую группу, честно говоря.
0: Нет, это название песни.
1: А, это песни, это песни.
0: А группа называется Beloved. Beloved, да. Это вот, ну, как бы вот так мы ее узнали. Вот теперь есть возможность у вас поищите в интернете. Вы же любите что-нибудь находить, открывать для себя.
1: Очень люблю, да.
0: Очень люблю.
1: Что-нибудь открыть в интернете.
0: Вот, откройте сначала интернет, наберите группу Beloved, Sweet Harmony и посмотрите, что у них еще есть там хорошего. Потом, может быть, закажете, и мы будем вместе открывать что-то для себя новое. Михаил, тысячу лет не слышала, живьем ваш голос, только сообщение. Рассказывайте, как дела, как лето заканчивается, чем заняты?
1: Занят, как обычно, работой. Лето шикарно прошло, все, что задумали, все успели, прям вот по красоте получается, чего и всем желаю.
0: Ну вот все, я вас уже ненавижу просто, вот я не знаю.
1: Да? Вы хотели прям в подробности?
0: Нет! У меня вообще ничего не получилось. Как будто и не было лета.
1: Да не может быть. Ну у меня единственное, что не получилось, это огурцы не взошли, а в остальном порядок.
0: Ну, купили, наверное, и закатали. В чем проблема-то?
1: Ну да, так даже проще оказалось, как выяснилось.
0: Вы знаете, а я только огурцы и закатала, больше ничего. Вот огурцы у меня получились. Ну, я хочу.
1: Вот видите, а вы говорите, не так все хорошо.
0: Да я не мечтала об этом все лето, вы понимаете? Жить в ожидании лета, чтобы закрыть огурцы. Но тем не менее, ну да, лето, зимой будем вспоминать. Еще надо баклажанную икру сварить. Закатать. Вот думаю,
1: да,
0: что.
1: Как минимум.
0: Думаю, надо будет сделать. Ну, если только настроение будет. Отлично. Так, в школу, как сборы. Куда там?
1: Вы не поверите, собрались, все купили, что не купили, заказали, там осталось там пару футболок, можешь взять, и мы прям в пухе, в шоколаде все.
0: Вы решили заранее все, чтобы, да, вот это без суеты?
1: Ну, когда в семье 5 человек, 5 же школьников, мы с февраля готовимся.
0: Понятно. Угу. Хорошо.
1: Вот так вот, правда жизни.
0: Вот молодцы какие. Вот когда запланировано все четко. Вот что значит, да, планирование. Это замечательно. Вот, пожалуйста, все равнения на Михаила. Понятно. Что-то там, куда там поворачиваете? Передавайте приветы.
1: Передаю привет своей жене, какая она молодец. Передачи своим детям, что они уже сбегали, даже книжки все получили, у всех рюкзаки собраны, мне прям захожу в дом, когда вижу это все подготовленное, прям камень с плеч.
0: Угу.
1: И еще большой привет всем будущим школьникам, а также их родителям.
0: Терпение.
1: За их нервы и терпение.
0: И учителям.
1: И учителям вообще-то деньги за это платят. Да, должно быть все оплачено.
0: Но нервы-то никуда...
1: Но тем не менее, большой, да. Да. Большого им, конечно, терпения.
0: Угу. Так, понятно, впереди выходные. Что еще, вот пока теплые денечки, еще что-то скоро начнутся грибы, вот это вот все.
1: Грибы, да, вот хотелось бы, да, как-нибудь найти время на эти дела. Отдохнуть душой, как говорится.
0: А вы грибник?
1: Непрофессиональный. Да так вы... вот, бегаю с Гуглом, фотографирую грибы, смотрю, можно его брать или нет.
0: Ух ты!
1: Ну, сам главный процесс, мне процесс нравится.
0: Вы знаете, мне в этом году, вот летом, в самую жару, друзья все-таки показали, как искать грибы. Бесполезно. Мне кажется, свинью легче научить искать трюфели, чем меня, потому что они меня тыкали носом. Но главное, что я присутствовала на этом, когда люди собирали пакетами грибы. Не знаю, буду ж я...
1: Ну, в июне мы тоже собирали. Угу. Как бы дождики шли, грибки росли.
0: Вот.
1: Так на речку идем, раз, шаг вправо, с тропинки в лесок, и
0: вот видите,
1: результат налицо.
0: Ну, это бесполезно. Мне хоть с тропинки, хоть куда, я все равно ничего не увижу. Так,
1: мы а
0: так...
1: вы, наверное, на сытый желудок, наверное, ходите. Вы на голодный ходите?
0: И
1: нюх обострится.
0: Ах, вон оно что. Хороший совет от грибника. Голодный ходить. То я тогда и поганок наберу.
1: Ну, тут уже на ваш вкус.
0: На мой вкус, да, поганки самое то. Михаил, спасибо большое. Имя ваше внесла абсолютно все точно. Ну что, друзья мои, вот сейчас все думают. Все думают сейчас. А, вот уже собрались, а мы еще нет. Ну, вы поняли, да, сейчас очень много негатива в ваш адрес. С завистью все сейчас слушают вашу подготовку к школе и ко всему. Но, тем не менее, я рада. Все замечательно. Когда у кого-то все складывается и получается, это прекрасно. Хорошего вам дня, Михаил. Попрощались с Михаилом. Замечательно. Вот так получается. Ага, еще тут вот у меня пошли песни, заявочки. Сейчас, ребят, сейчас все выполню. Сначала мы услышим композицию британской группы Beloved, да? В 85-м или 83-м году они появились, там 3 человека. Вот вроде как существуют они дальше. Но кроме вот этой композиции, я больше ничего, собственно говоря, признаюсь, не слушала. Теперь послушаю, мне интересно. Но вот как эта песня вспомнилась, и видите, и Михаил что-то вспомнил. Значит, где-то когда-то она звучала часто, иначе бы в голове она не запечатлелась. Не записалась бы она на нашу вот эту вот подкорку. Поэтому, да. Мы ее услышим, эту сладкую гармонию. Кстати, смысл там такой глубокий, что да, давайте сольемся в сладкой гармонии. Ну, не для того, о чем вы подумали, а для того, чтобы стать единым целым и не совершать ошибок, о которых мы знаем, но тем не менее совершаем ежедневно. Ну, такова, наверное, суть человека. Сразу после рекламы группа Beloved с композицией Sweet Harmony.
2: Жарнама. Реклама.
3: Нужно финансирование для крупного проекта, но недостаточно залога? Гарантия фонда «Дому» покроет до 30% стоимости проекта при сумме финансирования свыше 7 миллиардов тенге. Срок действия гарантии до 20 лет. Это возможность реализовать масштабные идеи и получить финансирование на инвестиции, пополнение оборотных средств и рефинансирование даже при недостатке собственного обеспечения. Программа поддерживает крупные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике, коммуникациях и других приоритетах отраслях. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
4: Команда AutoLab расширяется. Требуется инженер в отдел информационных

вроде бы не смысловатая композиция, а тем не менее в ней столько оказывается звуков. Очень интересно, если послушать, ну, скажем так, вот в хорошей системе, что позволяет, ну, скажем, наша радиостанция, я имею в виду вот здесь, в студии. Миленько, очень гармонично все. Еще раз повторю, что это группа Beloved, Sweet Harmony, композиция, которая была сегодня узнана Михаилом, нашим радиослушателем, что позволило ему в очередной раз доказать свое звание истинного.

Меломана. Так, что, друзья? Так, мы двигаемся практически к финалу этого музыкального часа. Кстати, вот подобные композиции, это же был такой доступная возможность изучения языка. Вот все же запомнили вот это «Come Together». И как-то да, и вот Михаил Великий тоже прислал подтверждение. Вот как-то так мы учили эти аглицкие слова. Итак, у меня есть две музыкальных заявки, которые я просто обязана выполнить. Одна, кстати, от Михаила Великого. Доброго дня вам, хорошего настроения. «Последний танец» от Энзера звучит для вас и прямо сейчас. И далее еще будет одна песенка для Дмитрия. О ней скажу чуть позже. Получайте музыкальный подарок и привет от Михаила Великого всем нашим радиослушателям. Он приглашает всех на «Последний танец». Угу. Танцуем?

фотку чуть-чуть не дотянул до Масяни, а то было такое ощущение, что Масянька исполнил эту песню. А уж что там танец последний исполнил, не знаю. У нас еще до последнего танца далеко. Итак, это был музыкальный привет от Михаила Великого и для него. Есть у меня еще одно сообщение. Доброе утро, можно послушать Лауру Брейнган, Self-Control для всех фанатов GTA Vice City. Такой летний вайб, лето, Майами, пляж. Ну, эх, что, прям вот фантазия пошла. Это уже от Дмитрия, нашего постоянного радиослушателя, пришло сообщение. Не могу отказать ему в удовольствии послушать эту композицию. Да, в принципе, и в удовольствии всем послушать эту композицию в финале этого музыкального часа. Лаура Брейнган, пожалуйста, представляйте, что хотите. Self-Control. Встречаемся в следующем часе.

Или это проект под названием «Наболело» с песней «Новая жизнь» открыл музыкальную программу «Нового часа». Завтра будет все по-другому, друзья. С радостью сообщаю, конечно же, о том, что радиостанция «Окей» со следующей недели меняет свой адрес. Наша студия, как минимум, переедет в совершенно другое место. Я думаю, что и «Новая жизнь» на радио тоже будет преобладать. Очень хочется верить, что мы обязательно услышимся. И все у нас с вами будет по-другому, но в лучшую сторону. Имейте это в виду. Мы не уходим из вещания, мы продолжаем вещать. И, естественно, какие-то нововведения обязательно будут. Имейте это в виду. 9:03 уже в стране. И вот видите, как все меняется. Каждую минуту что-то меняется. И уже погода за окном, температура воздуха за окном +21. Ветер, правда, усилился. Поменял направление, стал северо-западным и скорость увеличилась до 5 метров в секунду. Температура воды +24 для тех, кто, может быть, собрался устроить себе заплыв. Я не думаю, что с утра это хорошая мысль. Хотя у нас же вон сколько моржей, вот скоро наступит пора холодов. И будем смотреть в лентах, как люди закаляются. А это правильно, это правильно. И начинать, кстати, нужно летом, потихоньку привыкая к прохладной воде. Очень полезно. Так, что еще? В этом часе у нас самое главное, это, конечно же, программа ваших приветов и поздравлений. Принимаем их на наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Кстати, телефон студии для связи, он не меняется. Наш сотовый телефон и WhatsApp остается прежним. Поэтому можете писать, звонить в любое время. Так, что еще? Ну и, конечно же, в этом часе много музыки, в частности, Стромае, Айри, Вон Амур, Зиверт, Баста Раймс и Мария Кэрри. Боже мой, 1000 лет не слышала. Вот это как минимум на ближайшие 20 минут в нашем эфире будет звучать. И мои пожелания, которые, как всегда, остаются прежними для тех, кто настроен на волну радио «Окей». Быть с нами, быть бодрыми, быть веселыми, быть уверенными в себе и, конечно же, чтобы все в ваших руках горело в хорошем смысле. Все получалось, и день сегодня сложился, как вы того и пожелаете. Ну что, Стромае, афро-соул-версия на известнейшую композицию, которая, да, не так давно, можно сказать, в этом году появилась и очень даже стала популярной. Вообще, вот это, афро-версии, такие вот каверы и ремиксы, они возымели свою нишу популярности, и это здорово, это, в принципе, миленько, но опять же такое новое веяние, новые звуки, хотя все, что новое, это хорошо забытое старое. Слушаем.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

что ж, мы тоже попали под ветер перемен. Надеемся, что он будет завтра прошлому взамен и будет добрым и ласковым. Ну и все вернется на круги своя в итоге. 9 часов и 22 минуты в стране. Это была Зиверт с кавером на песню из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания». Мне еще говорить «до свидания» рановато, да и не Мэри Поппинс я. Я скорее злая домоуправительница. Так, хотя у меня есть такая милая история. Я люблю милые истории. Они, знаете, ну вот как-то непроизвольно заставляют нас улыбаться, напоминая о том, что, конечно же, мы все добрые, мы все няшные, мы только иногда об этом забываем. История такая. 6-летняя София из Ливерпуля очень любит карликового бегемота по кличке Му-Ден. Причем, видимо, она по интернету наблюдает за жизнью этого бегемотика, который живет в Таиланде, в зоопарке в Таиланде. Вот. И вот тут она решила, знаете, что сделать? Написать своей любимице письмо. Понимаете? Вот эта вот 6-летняя девочка написала письмо. Сотрудники зоопарка в Таиланде с улыбкой прочитали это послание маленькой англичанке. А в нем она заявила, что считает знаменитого бегемотика очень милым. А также спросила, какой цвет нравится Му-Ден и кто ее друзья. Вот уж детская наивность. И что вы думаете? Сотрудники решили порадовать девочку. Решили написать для нее ответ от имени животного. В ответе Му-Ден поблагодарила Софи за письмо. Рассказала, что ее любимый цвет, ну, угадайте, какой? Розовый. И передала привет подружкам девочки Айви и Вайолет. А в конце добавила особенно приятную деталь. Му-Ден тоже болеет за команду Ливерпуль. Тут уже и подключились болельщики, наверное, да. Вот. Обычные подписи под посланием бегемот, конечно же, поставить не мог, как вы понимаете, но было принято оригинальное решение. Сотрудники зоопарка нанесли чернила на хвост своей подопечной и сделали им отпечаток на письме. А чтобы доказать, что автограф настоящий, в зоопарке сняли процесс на видео и пообещали отправить запись девочке по электронной почте. Ну, естественно, все это выложили просто в интернет. Ну... Вы уже улыбаетесь? Я улыбаюсь без устали. Ну, правда же, милота? Ну, вот как это? Вот как возникла мысль у девочки? Какие замечательные сотрудники? И все так чудесно. А главное, теперь вы знаете, что в Таиланде, в зоопарке, живет такой карликовый бегемотик, которого зовут Му-Ден. Может, тоже кому-то написать какой-нибудь крокодилец письмо? А вдруг мне ответит? А почему бы и нет? Все в радость. Все, что приносит радость, как поется, смех и радость мы приносим людям. Это все хорошо, это все должно быть, это должно существовать. И буквально через несколько минут радость нашим слушателям принесут ваши приветы и поздравления, которые вы присылаете нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Еще есть время, шлите. Прямо сейчас объявленные ранее Баста Раймс и Мариан Кэрри в нашей музыкальной программе. Они тоже, кстати, кому-то наверняка сейчас радость принесут.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9.30 в стране. Точно по времени программа «Привет и поздравления», потому что для нас это очень, очень важно. Кто-то ждет сообщений в свой адрес, кто-то ждет, что передадут его сообщение. А ведь это капелька нашей души, которая улетает не куда-то, а на самом деле вот в точку, в души и сердца других людей. Это очень важно, поэтому все делаем точно по расписанию. Сегодня, 21 августа, отмечает свой день рождения сотрудник Аутолаб Борзиков Сергей Михайлович, которого, конечно же, мы от всей души поздравляем с этим днем. Желаем вам крепчайшего здоровья, успехов в работе, конечно же, поддержки от близких людей и коллег, чтобы вы никогда ни о чем не разочаровывались, не грустили, чтобы впереди было много планов. Сегодняшний праздничный день, чтобы был ярким, солнечным, как погода. Ну и, конечно же, чтобы еще было много-много желаний, потому что именно они движут нами в этой жизни. Желайте, и пусть все ваши желания исполняются. Праздничного вам настроения. С днем рождения от всех нас. Я заметила тенденцию, что по пятницам иногда приходит слишком много сообщений, а иногда немного, потому что наверняка вот как работали, так вот и накопили под конец недели хвостов, поэтому и некогда отвлекаться. Но тем не менее, те, кто отвлеклись и прислали нам свои сообщения, вы большие молодцы. Потому что это вот делать доброе дело не стоит больших усилий и много времени. Зато как это важно. Итак, вот что все, что накапало нам сегодня на наш WhatsApp. Здравствуйте, Радио ОК. Поздравляем сегодня с днем рождения нашу коллегу Татьяну Николаевну. Желаем ей крепкого здоровья, успеха в работе и семейного благополучия. С уважением, коллектив отдела продаж Алла и Гульнара. Присоединяемся к этому поздравлению. Конечно же, девчонки, чаепитие в обед должно быть каким вкусным. Привет, Уральск! Передаю привет своей сестренке Аиде. Пусть этот день пройдет легко и на позитиве. Это сообщение прислала нам Жанар. Спасибо большое. Надеюсь, что Аида сейчас слушает и улыбается. Добрый день, ведущие! Спасибо. Здравствуйте. Сегодня мы поздравляем с днем рождения нашего друга Батора. Желаем ему крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, всех благ. С поздравлением, Аслан, Ержан и Саке. И еще одно сообщение. Здравствуйте. Передаю привет своему другу и напарнику Серику. Хочу пожелать хорошего нам завершения рабочей недели и уговор в силе. А, и уговор в силе. Вот. Это, Серик, вам, видимо, вам напоминание о том, что уговор в силе. Сообщение от Кайрата. Не мучайтесь, не думайте, от кого это. Конечно, кто у вас еще в напарниках. От Кайрата сообщение, да. Привет другу и напарнику. Так. Ну все. По традиции, кто не получил привет, ловите его от радиостанции ОК лично от меня. Всем привет! Хорошего дня. Пятница. Август. Август. Ну, ты не знаешь, что за песня. На самом деле, чудесный день, прекрасная погода, ветерок свеженький, музыка звучит, есть чем заняться. А что еще нужно для того, чтобы чудесно провести день и почувствовать себя живым и настоящим? Дан Дэн Коршунов продолжает нашу музыкальную программу. Благодарю всех, кто прислал свои сообщения и присылает нам регулярно. Будьте с нами, будьте как мы, и правильно, что так делаете. Пусть все тепло ваших приветов вам вернется сторицей.

0: 49 минут в стране. Пятница продолжается, набирает обороты. Солнце все выше и выше, греет все лучше и лучше. И это прекрасно. Друзья, ничего мне другого не остается, как сказать, что все, мое дежурство утреннее подходит к своему завершению. Впереди еще много дел, надо успеть это все сделать. И даже надеюсь, что сегодня я увижу новое место дислокации нашей радиостудии. Не хочу загадывать, не хочу заглядывать. Просто почему-то вспомнилось, что здесь, в студии на Искалиева 126, я появилась в эфире 1 июня 2017 года. Надеюсь, что вот это время пролетело совершенно незаметно, потому что, когда занимаешься любимым делом, ты, конечно, всегда незаметно. Это всегда приносит удовлетворение и радость. Очень хочется с вами вновь услышаться, и я надеюсь, это случится. Поэтому оставайтесь с нами, если вы хотите, чтобы в вашей жизни все было окей. С вами была Елена Левитан. Удачного продолжения дня, отличных выходных, еще летних выходных, успешной подготовки к школе, к чему там, а у кого еще не было отпусков, кстати, я в том числе, конечно же, успеть отдохнуть, набраться сил перед долгим межсезоньем и периодом холодов. Но пока не будем о грустном, радуемся тому, что имеем здесь и сейчас, и это замечательно. Берегите себя! До встречи в эфире. С вами была Елена Левитан. Всем пока.
1: Құрметті әсер қауым, назарларыңызға тұрардан жастар талабына сай жолдық.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Ауыр – тяжелый. Жеңіл – легкий. Қымбат – дорогой. Арзан – дешевый. Ауыр – жұмыс. Тяжелая работа. Ауыр – тяжелая. Жұмыс – работа. Ауыр – жұмыс. Қымбат – әтір. Дорогой парфюм. Қымбат – дорогой. Әтір – парфюм. Қымбат – әтір. Арзан көлік. Дешевый автомобиль. Арзан – дешевый. Көлік – автомобиль. Арзан – көлік.
0: Учим казахский язык

0: жер учаскелері инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
1: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация. Квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка «Медколледж». Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК. Радио ОК на частоте.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. «Окей» – радио «Окей» – место не для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скер Аймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
3: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
4: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ радиосы – сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: каждый день карусели. Юги метели, праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль «КамАЗ-самосвал», а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Ауыр – тяжелый. Жеңіл – легкий. Қымбат – дорогой. Арзан – дешевый. Ауыр – жұмыс. Тяжелая работа. Ауыр – тяжелая. Жұмыс – работа. Ауыр – жұмыс. Қымбат әтір. Дорогой парфюм. Қымбат – дорогой. Әтір – парфюм. Қымбат әтір. Арзан көлік. Дешевый автомобиль. Арзан – дешевый. Көлік – автомобиль. Арзан – көлік.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

айтпақшы. Грецияның әнұраны 158 шумақтан тұрады. Айтпақшы.

0: это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Канады.
1: Между прочим... Радио «Окей». Места не для грусти.
2: «Окей». 106 FM.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Учим казахский язык легко.
3: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Ыстық – горячий. Жылы – теплый, суық – холодный, ыстық – шай, горячий чай, ыстық – шай. Жылы – орын, теплое место, жылы – теплое, орын – место, жылы – орын. Салқын жел, холодный ветер. Салқын холодный. Жел ветер. Салқын жел.
2: Учим казахский язык легко.
4: Окей. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
0: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман, есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы демалыс күндеріңіз керемет өтсін. Келесі кездескенше, достар.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей». Место не для грусти.
5: «Окей». 106 FM.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.